0: sur vivefm.fr. Vive FM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».